8 утра в Ванкувере ровно. Начинаем наше утро. Утро понедельника на нашем канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. 24 августа у нас на календаре. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам. 778-716-70-67, 778-716-70-67. Для всех тех, кто по разному роду причинам позвонить нам по этому телефону не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим в течение всего эфира. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся в этом самом прямом эфире озвучить. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, и мы ваш вопрос обязательно озвучим. Наш чат позволяет это сделать.

0: Ну, а что касается, собственно говоря, непосредственно сегодняшнего утреннего эфира, то сегодня мы пообщаемся с израильским блогером Эзра Мор, а значит, речь пойдет, соответственно, о Ближнем Востоке. Ну, а пока я приветствую свою коллегу Александру Герсон, который также присоединяется к нашему утру. Саш, привет, доброе утро.
1: Привет, Денис, доброе утро всем. И, конечно, самое первое, что мы хотим сказать, сегодня 24 августа 2026 года, 24 августа – это День независимости Украины. Поэтому все, кто отмечает этот праздник замечательной страны Украина и замечательный праздник День независимости, мы всех поздравляем. Сегодня еще, по-моему, день рождения города Харькова, если я не ошибаюсь, и наш коллега Леша Степаненко, который именно оттуда, я, Алексей и его семья, поздравляю вас тоже и всех харьковчан. Я сегодня видела уже в социальных сетях очень красивые видео улицы, украшенные улицы, несмотря на то, что происходит сегодня в Украине. Поэтому еще раз всех с Днем независимости Украины. Ну, а теперь касательно того, что сегодня мы, понятно, будем говорить с Эзрой о Ближнем Востоке. Ну, и я хочу вам сказать, что на этой неделе есть интересные гости. Предположим, завтра, во вторник, первый час нашего эфира – это Арти Грин, которым нам вы писали когда-то и просили пригласить Арти. Арти уже был однажды в нашем эфире, и завтра первый час, 27 августа, это Арти Грин. А вот второй гость невероятно интересный, который когда-то бывал на нашем радио и не раз, это гость из Южной Калифорнии, чемпион КВН в составе легендарной команды «Одесских джентльменов», в прошлом соиздатель первой русско-американской юмористической газеты «ОК», ныне президент американской лиги КВН, шоумен, сценарист, по совместительству компьютерный специалист Евгений Каменский. Это что касается завтра, в среду, перед тем, как улетит из Соединенных Штатов Дмитрий Щиглик, Дима появится на радио «Вера». И кто-то из гостей еще пока точно вам сказать не могу. Думаю, это будет очень интересная передача. В четверг Михаил Светов, а насчет пятницы еще вопросительный знак.
0: Ну, а мы ждем подключения Эзры Мор, друзья, так что готовьте ваши вопросы. Тут у нас уже один вопрос есть. Что случилось с вашими коллегами с лучшего радио? Второй день не выходит в эфир. Спросите Эзру, у него должны быть прямые контакты. Ну, если, друзья, будет время, обязательно озвучим этот вопрос.
1: Все, что я знаю касательно лучшего радио, это то, что главный редактор лучшего радио Цви Зильбер, по-моему, Цви написал большой пост несколько дней назад или неделю назад на Фейсбуке о том, что он уходит с этого поста, не объясняя особенно почему, но по поводу самого лучшего радио, почему ему нет сегодня, это все-таки израильский канал, и надо, наверное, спросить у Арика Нудельмана, который владелец этого канала. Я думаю, что вам стоит обратиться к нему. Ну, я понимаю, что радио «Вера» знает все. Ну, вот, может быть, Эзра еще сейчас спросим. У Эзры замечательное видео, если вы не смотрели «Эзра Мор Шоу». Я вам крайне рекомендую его посмотреть. Но еще Эзра, так сказать, решил все-таки жахнуть, да? И что я имею в виду? Если вы помните, когда-то были дебаты на радио «Вера», это было довольно давно, когда Эзра только начал к нам приходить, и мы только взяли на себя такую ответственность сделать такой формат, как дебаты. И пригласили одного человека, который живет в Сиэтле, зовут его Аркадий Мазин, которым я случайно познакомилась когда-то на другом канале, это Tukets Production, по приглашению владельца канала Ника, и там я увидела этот персонаж. Ну, сначала я вообще не поняла, что это такое, потому что этот человек прожил в Израиле бог знает сколько, служил в Цахале, потом переехал в Соединенные Штаты, в город Сиэтл, и понеслась душа в раю. Начал критиковать Израиль, но даже слово «критиковать» не очень подходит. Он начал писать всякие гадости, всякую ерунду, выставлять себя великим историком. И когда я все это услышала, я предложила Эзре сделать такие дебаты. Ну и вот, значит, Эзра, кстати, называет его не Мазин, его фамилия Мазин, а называет его Мразин. Ну, у Эзры есть такая фишка, он умеет называть с точным попаданием, определять ситуацию, определять людей. Кстати, мне странно, что Эзра еще не подключился, потому что мы с ним вот переписывались совсем недавно. Если Денис Эзра ответил на приглашение, было бы здорово, чтобы он уже...
0: Ну, он прочитал, я думаю, с минуты на минуту он будет, да.
1: Ну вот, и

0: Недавно, буквально вчера, Эзра у себя в СМИ, на странице Фейсбука, у себя в СМИ, на странице Фейсбука и везде, по-моему, в Ютубе тоже, выложил огромный пост, который он назвал, сейчас я вам скажу, «Аркаша, хватит врать». Ну, в общем, это интересно. Я вам крайне рекомендую это послушать, потому что Эзра написал очень здорово. Он написал: «Я долго молчал, но...» И многоточие. Кстати, по поводу «долго молчал», он совершенно прав, потому что я спрашивала Эзра: «Ну как ты вообще терпишь этого неправильного человека?» Ну, вот мне очень понравилось, как Эзра написал на страничке Фейсбука, и вот то, что я увидела, и уже колоссальное количество людей смотрит и слушает. Кто-то говорит, что это пиар этому Мазину, Мразину, whatever, как говорят по-английски. Ну, я даже не знаю, что правильно и что нет. Сначала, может быть, я тоже его подумала и сказала бы Эзре: «Ну нафиг тебе он нужен?» Но Эзра сам так говорил все время. Но мне очень понравилось, как Эзра написал: «В прошлом журналист, а теперь, видимо, еще в кавычках историк, и такой же в кавычках журналист, выкатил опус не хуже Одиссей». Ну, вот на тему истории Израиля. Вот интересно, какая будет реакция у всех, кто... Мы эти дебаты нашли, я сегодня утром Эзре их отправила. Ну, может быть, Эзра специалист по определениям ситуации людей, по... так сказать, как бы ударить в десятку, ну, посмотрим, что получится и как правильно в этой ситуации поступить.
1: Да, ну, Эзра присоединяется уже к нам, поэтому приветствуем. Эзра, добрый вечер, рады видеть, рады слышать. Спасибо, что присоединился к нам.
2: Добрый вечер, сейчас, секунду, у меня что-то не так со светом. У меня новая студия.
1: Да? Обратили внимание.
0: Я хотела сказать с Новосельем, дорогой Эзра.
2: Да, новая студия. Сейчас я попытаюсь как-то сесть поудачнее.
0: Во-первых, с новосельем. Во-вторых, я так понимаю, что сегодня традиция соблюдена не будет, и ты в гордом одиночестве. Твоя коллега не появится сегодня у нас в эфире.
2: Нет, коллега спит сейчас. Коллега сейчас спит. На самом деле я опоздал, потому что у меня в новой студии, к сожалению, очень плохо ловит интернет. Хуже, чем даже в старой было. Поэтому я был вообще не уверен, что я могу выйти в эфир отсюда. Но вроде бы пока что что-то работает. Не знаю, наверное, картинка будет портиться. Если картинка будет совсем портиться, я уйду просто в другую комнату. Буду не из студии все это делать. Ага. Я вижу, да, картинка прерывается.
0: Нет, смотри, просто мутноватенько, но у тебя, может быть, это изменится. Вот Денис часто говорит: сейчас, через минуту-две, все будет замечательно. Я надеюсь, что все будет замечательно. Нет?
2: Я тоже на это надеюсь, но поживем-увидим. Но в любом случае, как бы... Да, я переехал в новую студию, поэтому у меня есть все пока что.
0: Ты сейчас сказал, поживем, увидим, так давай поживем эти 2 часа вместе. Эзра, я начала говорить о том, что с чего вдруг тебя занесло, и ты выпустил этот постер, это письмо: «Аркаша, хватит врать». Чего вдруг?
2: Смотри, на самом деле очень смешная история, да, для тех, кто не знает, о чем речь. Заходите на мой Facebook и почитайте. На самом деле, совершенно смешная история. Я, естественно, не особо слежу за тем, что пишет наш коллега-журналист. Теперь еще и историк, и почетный, значит, востоковед Аркадий Мазин. Мне как бы совершенно нет дела до всего этого. Но мне прислали ссылку на комментарий, в котором написали: «Посмотри, что пишут про тебя», то есть про меня. Mm-hmm. Вот, и я захожу, читаю, там очередные гадости про меня, про то, что Эзра Мор, там такой-сякой, пропагандист, фашист и все такое. И мне становится интересно, а к чему это, почему на этот раз вот так вот вопрос стоит. Я начинаю читать пост, к которому оставлен этот комментарий, и в этом посте тоже какая-то там левая девушка левого толка жалуется, что ей пришлось удалить у себя репост Аркадия Мазина, вот того вот самого его поста про историю Израиля. Ей пришлось этот пост у себя удалить, потому что в комментариях были сотни хейтеров, как мы это называем, Аркадия Мазина, которые рассказали этой девушке, кто он такой вообще, что он из себя представляет. И ей это, в общем, не понравилось. Ей не понравилось, что столько негатива в его адрес. Она решила этот пост удалить. Я заинтересовался, что же это за пост такой, который она удалила. Пушкин.

0: Что же это за пост такой, который она удалила, таким образом наткнулся на пост вот этот опус Аркадия Мазина про историю Израиля, начал его читать, понял, что там просто буквально вот каждое предложение в этом посте это чистой воды свистеж, да, и попросил, у меня на тот момент не было времени, потому что я как раз в процессе переезда был, я попросил своих коллег быстренько разобрать все, что там написано, да, и вот мы вместе, совместными усилиями, соответственно, написали ответ, потому что, как самое главное, это отличительная, такая характерная черта всех этих журналистов, историков и востоковедов, отличительная черта любого их труда заключается в полном отсутствии каких бы то ни было доказательств, ссылок, пруфов, чего-то еще, то есть это прям, это фирменный почерк такой. Верьте мне на слово. Вот я вам сейчас расскажу, как все было на самом деле, какие евреи ужасные. Естественно, никаких доказательств не будет, просто верьте мне на слово. Это отличительная черта и Александра Мазина, и той же самой Марии Кичи, которая тоже почему-то у нас резко стала очень популярным востоковедом и журналистом. Вот у них у всех это такая прям фишка. Доказательств нет, никаких пруфов нет, никаких источников нет, ничего нет. Просто вот я так сказал или сказала, значит, так оно и есть. Да пошли вы в жопу. Я вам сейчас напихаю с три короба, с источниками, со ссылками, с цитатами, потому что, как бы, ну, нефиг. Просто нефиг. Мне там в комментариях написали, зачем ты вообще с ними споришь, а я с ними не спорю. У меня нет цели их переубедить, их переспорить. Мне на них категорически насрать, вот на всех этих людей, да. Я просто считаю, что в сети интернет должен быть хоть какой-то противовес, хоть какое-то противодействие их бесконечному потоку лжи. И я пытаюсь этот противовес дать, до них самих мне при этом никакого дела нет.
1: А обрати внимание, кстати говоря, когда мы вот про эти дебаты и про это все стали говорить с тобой, это же мое произведение, это же я его притащила, потому что я уже его видела и слышала до этого. Но я никогда не думала, что так сказать, будет такой резонанс. И более того, когда очередные перлы я увидела, Эзра, и я, по-моему, уже об этом говорила, я ему деликатно написала, что ну как-то это невежливо, вы себя ведете, но что он мне сказал, пошла вообще вот с моего канала. Я поняла, что это очень такой, знаешь, токсичный парень, и поняла, что это... Но мне просто интересно другое, слушай, он жил в Израиле, он служил в Сахале. Интересно, чем ему Израиль так насолил, что он так выпендривается и до такой степени, так сказать, как бы дергается, и как я даже не знаю, какие слова другими сказать. Ну, врезал ты ему здорово, спасибо.
0: Смотри, то, что человек жил в Израиле, это не является какой-то автоматической индульгенцией от того, чтобы быть мудаком. Я сейчас скажу крамольную вещь, да, потому что очень часто меня, например, обвиняют в том, что «Ой, а Эзра Мор там в армии не служил». Так вы не поверите, служба в армии, даже в израильской, тоже не является индульгенцией от того, чтобы быть мудаком. Яир Гулан служил в армии, да, этот самый Барак, бывший премьер-министр Израиля, тоже служил в армии, но как бы, но при этом они конченые люди, их это не спасло. Также жизнь в Израиле, она не делает тебя хорошим человеком автоматически. Служба в армии обороны Израиля не делает тебя хорошим человеком автоматически, и уж тем более умным. Если мы говорим про жизнь в Израиле, если мы... А? Что-что?
1: Нет, я просто, ты когда сейчас говорил, Эзра, ты упомянул еще одно имя, вот это то ли Мача, то ли Мича, то ли вот, или Кича, я не помню. Кича. Да-да. И у нее есть такая фраза, я ее никогда не видела, не слышала, она сказала, евреи воюют не с арабами, а с Израилем. Вот это я немножко не поняла, что это такое значит.
0: Да, я бы сейчас мог хоть приблизительно описать, насколько мне пофиг на то, что она говорит, да, но я боюсь не влезет в кадр уровень моего пофигизма. По поводу службы в армии и жизни в Израиле и по поводу Аркадия Мазина, я просто напоминаю, что его лучший друг, возможно, даже любовник, Артем Кирпиченко, он тоже жил в Израиле, тоже прожил здесь. И, кстати, сейчас он тоже находится в Израиле, представляешь? Вот в отличие от Аркадия Мазина, он сюда вернулся и теперь находится в тюрьме. Его допрашивает служба безопасности Израиля уже длительное время, с чем я его, в общем-то, и поздравляю. Так что, смотри, жизнь в Израиле, она бывает разная и для всех оборачивается по-разному.
1: Мазину добро пожаловать за Кирпиченком. Кирпиченок надо говорить, а не Кирпиченко.
0: Да, у меня как бы...

0: как можно большим количеством сложных, профессиональных или специфичных терминов, понятий, определений каких-то, да, используя, грубо говоря, умные слова или умные высказывания, чтобы твоя речь в целом казалась умнее, и таким образом ты казался умнее. Это метод пропаганды. Я не исключаю, что это тоже его часть. Чем витиеватей ты фразу пытаешься составить, ставить больший смысл, как тебе кажется, в нее вложить, тебе кажется, что от этого вся твоя речь целиком, и ты в глазах слушателя тоже выглядишь умнее. Но нет, это не всегда работает. Вот как мы видим на примере, например, Аркадия Мазина или Марии Кич.
1: Хотела спросить тебя, я смотрела твое видео, которое ты записал, по-моему, пару дней назад, и там было, оно было все невероятно интересное, я хочу еще раз вас всех пригласить на Эзра Мур Шоу, потому что нельзя пропускать то, что делает Эзра, ну просто вот можно смотреть, а можно нет, просто нельзя. Я вот что, там была такая интересная информация, что израильтяне, сначала Венесуэла была, потом Колумбия, ну, я имею в виду спасательные операции, землетрясения, что-то другое, и там была такая фраза, что любители Израиля и евреев написали где-то или сказали где-то, поправь меня, о том, что на самом деле израильтяне прилетели в Колумбию, кстати, испанцы их не, Санчес их не пустил, пришлось как-то в обход. И все-таки, когда приехали, сказали, да, они же не для этого, они захватить хотели Колумбию, Украину захватить хотели, территорию Колумбию. Вот я несколько слов об этом, если можно, Эзра.
0: Я вот как раз, я понял, в чем была проблема все это время. Я неправильно поставил, не так, как на той студии, у меня ниже стоял ноутбук, чем должен был быть. Вот так намного лучше и привычнее. Кадр сразу стал, да? Правда, Денис? Скажи же.
2: Да, совершенно верно.
0: По поводу Колумбии, то, что ты цитируешь, это не кто-то там, это буквально говорит бывший колумбийский президент Густаво Петро. Недавно в Колумбии сменилась власть, на смену социалисту Густаво Петро пришел молодой, амбициозный, сильный такой правый политик по имени Абелардо де ла Эспрелья, новый президент Колумбии, вступив в должность, то есть вот у него была инаугурация в начале августа, вступив в должность, он тут же признал голландские высоты частью Израиля, отменил визы с Израилем, пообещал наладить вообще дружбу между нашими странами, какой не было никогда прежде, пообещал перенести посольство в Иерусалим, следовательно, признать Иерусалим столицей Израиля. В общем, очень-очень классный мужик Абелардо де ла Эспрелья. Соответственно, его предшественник, вот этот Густаво Петро, он был большим ненавистником Израиля, да, и он не признает результаты выборов, естественно, он, естественно, выступает против всего, что говорит Абелардо де ла Эспрелья, и в том числе, да, критикует Израиль, заявляет, что израильтяне прилетели, солдаты израильские прилетели в Колумбию вовсе не для того, чтобы кого-то спасать, они все равно никого не спасают, все делают неправильно, технику используют неправильную, а на самом деле вот они таким образом пытаются начать захват Колумбии. Распространение интересов Израиля на территории Колумбии. Это Густаво Петро. Я просто напомню, это тот же самый президент, с которым был скандал несколько месяцев назад, когда он в Твиттере... Президент, он тогда еще был президентом, президент Колумбии, просто в Твиттере с утра проснулся в хорошем настроении, игривым, видимо, был, и написал в Твиттере «Хайль Гитлер». Такой вот президент Колумбии был. Я очень рад, что он ушел. И уж тем более я рад, что его сменил такой вот колумбийский тигр, как Абелардо де ла Эспрелья, который прям большой-большой сторонник Израиля. Кстати, большой друг Хавьера Милея, президента Аргентины, который, как мы знаем, тоже большой сторонник Израиля. Вообще потихонечку вся Латинская Америка сейчас, одна за другой страна, вся Латинская Америка разворачивается к Израилю. И там осталось на данный момент три страны, которые все еще занимают антиизраильскую позицию. Это... Бразилия, разумеется, где президент, лидер страны, вот этот Сильва де Лупа и Лупа, как мы его называем. И, ну и там мало стран осталось в Латинской Америке, которые антиизраильские на данный момент. Потихонечку разворачиваются все. Кстати, после землетрясения в Венесуэле, и как раз после того, как Израиль помог Венесуэле, Венесуэла тоже начала возобновление пока что консульских отношений, но... В скором времени, я надеюсь, это перейдет и в полноценное восстановление дипломатических отношений как таковых, разорванных в 2009 году.

0: Вот.
1: Спасибо, Эзра Денис.
2: Да, вот Эзра сейчас упомянул по поводу вот этого всемирно, наверное, известного приветствия, к сожалению, печально известного, да. А вот был еще один господин, который, вернее, он существует, который любит тоже иногда это делать. Это замечательный рэпер Канье Уэст. Новость, которая совершенно не связана с тем, о чем мы говорим, но просто интересно, вот как все это развивалось. Вот буквально просто эта новость очень свежая. Буквально несколько минут назад появилась информация о том, что представители стадиона «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге заявили, что не будет никаких концертов, не запланированных ни 10, ни 11 октября. Я не знаю, если Эзер это слышал, планировались концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10-11 октября. Более того, все 100 тысяч билетов были проданы, причем какие-то безумные совершенно деньги. То есть там были дешевые, дорогие, соответственно, купили все буквально вот в течение нескольких часов. Более того, все стали обращать внимание на так называемую оферту при покупке этого билета. Дело в том, что организаторы этих концертов, они могут заменить Канье Уэста на кого угодно абсолютно. При этом билеты возвращены не будут. А вот это выяснилось уже, наверное, после того, как многие купили билет. Тем не менее, билеты скуплены полностью. И вот появляется информация о том, что, оказывается, никаких согласований не было и никаких концертов 10-11 октября на «Газпром-арене» Канье Уэста не планируется. И вот, собственно говоря, вот теперь интересно, что будет, как эта ситуация будет развиваться дальше. Просто эта новость появилась только сейчас. Мы знаем Канье Уэста, кто-то говорит, ну, подумаешь, там, ну, дурачок какой-то там помахал руками там футболку с надписью «Хай Гитлер» или там как, что там у него было изображено, одел, ну, подумаешь, поехал в Санкт-Петербург, ничего страшного.
0: Смотри, во-первых, по поводу самого Канье Уэста, да, личность одиозная, личность неординарная, личность очень спорная во многих вопросах, но я напомню, что да, несмотря на все его поступки в прошлом, несмотря, он, если вдруг кто-то забыл, да, Канье Уэст выпускал песню, которая называлась «Хайль Гитлер», окей, а футболки он продавал просто со свастикой. Белая футболка с черной свастикой. У него такой вот такой мерч продавал, а не наоборот. После этого Канье Уэст, да, при этом он писал в Твиттере, что он нацист, что он ненавидит евреев, все такое. После этого он выкупил полный разворот, по-моему, в издании The Washington Post, я не могу ошибаться, по-моему, The Washington Post газета, выкупил разворот в этой газете и принес извинения за все свои поступки, за то, как он себя вел, за все, что он говорил. Это все было связано с его там травмой головы, все было связано с биполярным расстройством. Теперь он снова пьет таблетки, ему очень стыдно, и такого больше не повторится. Это все было где-то там полгода, год назад. После этого ничего подобного за ним замечено не было. То есть, как бы, таблетки работают. Вот что самое главное. Таблетки работают, таблетки, судя по всему, помогли, по крайней мере, до следующего обострения. Это то, что касается личности Канье Уэста. По поводу концертов в «Газпром-арене», это очень интересная тема, потому что Канье Уэст – это такая, во-первых, это западная звезда, во-вторых, это западная звезда такой величины, концерт которого именно в России не мог не привлечь внимание, потому что в Россию как-то не особо западные звезды ездят в последнее время. Почему-то. Наверное, что-то случилось, я не знаю.
2: Я бы еще добавил, наверное, главное, он отмененная звезда на Западе. На Западе его не ждут, он не может выступать практически.
0: Это да, это тоже немаловажно, но как бы мы сейчас говорим про Россию, в России концерт, когда был объявлен его концерт, это привлекло огромное внимание. И не все в это сразу поверили вообще, что такое может быть. И поэтому именно информацию об организации концерта, ее очень тщательно проверяли. Я смотрю некоторых российских блогеров, да, ну, условно российских, русскоязычных блогеров, скажем так. Они об этом рассказывали, и все заявляли в один голос, что информация проверена, что да, действительно, точно все подтвердили, что будет концерт. Вау, не может такого быть, что он там забыл. Ну, то есть, блогеры, естественно, антивоенные в основном, блогеры в основном антипутинские, поэтому они это освещали со своей точки зрения, что как такое может быть, зачем он туда едет, это же позор. Но, тем не менее, да, они говорят, проверили информацию, концерт действительно будет. Сама «Газпром-арена» это подтверждала, все это подтверждали.

0: ждали, билеты проданы, билеты на поезда до Санкт-Петербурга тоже проданы. То, что сейчас происходит, вот то, что происходит, да, я видел эту новость с отменой концерта Kanye West. Ну, это либо афера, либо, опять же, зная, что такое Kanye West, это вполне может быть пиар-ходом. Потому что даже сам концерт и вообще последние концерты этого исполнителя, они не объявлялись за несколько месяцев до. Они объявлялись там за пару недель до концерта и собирали при этом многомиллионные стадионы. Это не первый его концерт за последнее время. У него очень специфичный пиар, у него очень специфичная вот подача в том, что касается рекламы. Я не исключаю, что это часть пиар-компании, но если нет, и если концерты действительно будут отменены, ну, это фиаско, братан, что тут скажешь. Ну, как бы это будет просто позор позора, да, это будет дабл позор, это будет испанский стыд, как будто бы отменили Педро Санчеса, прям вот так.
1: Может быть, он обиделся, насколько я слышал, не то чтобы требованием, но большим желанием Kanye West'а было встретиться с российским лидером, с Владимиром Путиным. И вот буквально накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков вроде бы как опроверг эту информацию, вернее, не то чтобы опроверг, а то, что Владимир Путин не намеревается, по крайней мере, в планах у него такого нет, встречаться с Kanye West'ом, может быть, это его обидело. Кто его знает, но, тем не менее, соответственно, может быть, где-то еще состоит его концерт, я имею в виду, в Санкт-Петербурге на другой концертной площадке сказать сложно. А может быть, кстати говоря, в Израиль поедет, нет, Эзра?
0: В Тель-Авив? Слушай, на самом деле, ну, вот на полном серьезе, я этого вообще не исключаю. Я не удивлюсь, если через какое-то время, может быть, через несколько лет, мы увидим афишу концерта Kanye West'а в Израиле. Если будет спрос на его концерт, если будет спрос на его музыку, если люди будут готовы идти, Израиль — это не та страна, которая вот запретит ему въезд на свою территорию, потому что когда-то в прошлом он что-то говорил, за что потом извинился. Израиль.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
0: Прощать тех, кто признал свою ошибку, извинился, покаялся. Интересно. И, ну, вот в Израиле есть такая черта, она, это наблюдается во многих вещах.
3: А хорошо, что есть такая черта или нет?
0: Да, хорошо, потому что во многом это определяет и политику Израиля. Например, на примере Турции мы это видим, вот в последнем большом видео на YouTube. Кто не смотрел, посмотрите, в прошлый четверг вышло видео на YouTube, всегда по четвергам. Я рассказывал о том, что Израиль нанес удар по аэропорту Сирии, по аэродрому, военному аэродрому в Сирии, после того, как стало известно, что Турция хочет этот аэродром то ли восстановить, то ли использовать под боком у Израиля. Израиль просил этого не делать, обращался к Турции. Сирия не послушалась, пустила турков на аэродром, после чего Израиль нанес авиаудар по этому аэродрому. После этого переговорили по телефону Израиль и Сирия. Сирия сказала, да, мы были неправы. Израиль сказал, да, мы тоже погорячились. Но, в общем, как бы аэродрома больше нет. Турция там больше тоже не фигурирует. Ударили по рукам, все прощены, едем дальше, сохраняем статус-кво в том, что касается безопасности. Это все из той же серии. Израиль склонен прощать и доверять тем, кто извинился.
3: Ну, вопрос спорный, насколько это хорошо или плохо. Извиниться можно, а оставаться сволочью все равно можно оставаться.
0: Если перед тобой извинились, а ты продолжаешь себя вести как говнюк, то это ты виноват. Перед тобой же извинились, а ты продолжаешь себя вести как говнюк.
3: Ну да.
0: Ты не привлекательно выглядишь. Если перед тобой извинились, ты принял извинения, начал вести себя подобающе, а человек или страна, которая извинилась, она продолжает себя после этого вести как говнюк, то вопросы уже к ней. Во-первых, да, она выглядит непривлекательно, а не ты. А во-вторых, это тебе развязывает руки, и в следующий раз, когда эта страна будет извиняться, вот тогда ты уже можешь это игнорировать, потому что, ну, обманул один раз, позор тебе, обманул дважды, позор мне.
3: У меня к тебе вопрос есть.
0: Да.
3: Если предположить, что эти мрази, которые устроили 7 октября и которых отстреливает Израиль успешно, извинились. Реакция Израиля.
0: Смотри, здесь это так не работает, потому что

0: к сожалению, это был не единичная акция, так сказать. Да, это длится буквально с самого основания государства Израиль, и им уже давали столько шансов, Израиль давал им уже столько шансов исправиться, Израиль, условно говоря, столько раз их прощал и давал им еще один шанс, что сделать это теперь после 7 октября, тут уже вопрос масштаба, сделать это после 7 октября было бы чистой воды мазохизмом. Нет, хватит. Теперь это конец. Конец, значит, конец. Никакого палестинского государства, никакого сектора Газа в виде террористического гетто, как оно существовало, никакой свободы передвижения, свободы действия, свободы власти, свободы вооружения, свободы копать туннели. Ничего этого, окей? Те, кто выживут в секторе Газа, должны завидовать тем, кто там умрет. Вот так должно быть после 7 октября.
1: А скажи, пожалуйста, по поводу палестинских общественных деятелей, или как это по-другому называется, что за прикол, Эзра, который я видела в твоем видео, когда жители Палестины, якобы а-ля студенты, обратились к Путину, чтобы их то ли завезли, то ли вывезли, то ли спасли куда-то. Что это такое?
0: Это не прикол, это видеообращение студентов из сектора Газа к Владимиру Путину, я подчеркиваю, Путину, не Путину, потому что в арабском языке нет буквы «П».
1: Же они произносят слово «Палестина», если у них нет буквы «П»?
0: Слово «Палестина» у них тоже нет, у них это называется «фаластын», поэтому я их называю «фалестинцами». Ко мне, кстати, очень много претензий, мне все обвиняют, что я коверкую слово, типа таким образом пытаюсь как-то подшутить, унизить, принизить или еще что-то, потому что я везде пишу «фаластинцы». Фаластина. Так я пишу так, как они это произносят, потому что слова «Палестина» у них нет и быть не может, у них такой буквы нет. То есть это то, как они сами это называют. Другой момент по поводу буквы «П». Они вечно ссылаются на карты, на которых написаны древние карты, на которых написана земля Палестина, да, потому что это было название местности. И они говорят, что вот это арабская была страна. Но нет ни одной древней карты, где будет написано как раз по-арабски «Фаластин». Да? Такого нет. А слово «Палестина» — это не их слово. То есть к арабам это все никакого отношения не имеет. Это отдельная большая интересная тема. Мы сейчас не о ней. Но если мы говорим конкретно про Владимира Путина и про то, как его студенты там к нему обращались, да, действительно обратились студенты, да, действительно просили его пустить их учиться, соответственно, в Российскую Федерацию, им очень срочно нужно, пожалуйста, не выгоняйте нас, это наша мечта. Было такое обращение на прошлой неделе, да, ничего особенного, ничего выдающегося, я сейчас найду его, отправлю Денису, пусть он...
1: Я понимаю, но кто их не пускает, а кто их не принимает, я не очень понимаю этот посыл.
0: Закрыта граница, я так понимаю, что Россия их не принимает, потому что то, что они могут уехать из сектора Газа, это факт. Из сектора Газа каждый день уезжают люди туда, в те страны, которые готовы их принять. Если они не уезжают, в Россию, это значит, что Россия не готова их принять. Вот и все.
1: По поводу разоружения Хамаса и по поводу странного визита Джареда Кушнера на Ближний Восток, ехал в Израиль, заехал по дороге не совсем в Израиль, услышал претензии израильтян Бенямина Нетаньяху. Но вот тут есть комментарий интересный, Эзра. Разоружение Хамаса, неужели вы, Эзра, не понимаете, что разоружение Хамаса невозможно в принципе?
0: Как это не понимаете? Я об этом буквально в своем видео говорю.
1: Ага, потому что сама суть их существования – месть, грабеж, агрессия. Из без этой зависти, ненависти и убийств их жизнь полностью теряет смысл. Они просто перестают существовать без дел кровавых. Так,
0: буквально в своем видео говорю о том, что разоружение Хамас, либо кто-то невнимательно слушал, либо одно из двух. Я буквально в своем видео говорю, что разоружение Хамас, так же как и разоружение Хизбуллы, никогда не будет. И не потому, что они там, не потому, что я так думаю, не потому, что вот мы так думаем, не потому, что мы это понимаем. Это-то все понятно. Но самое главное, потому что они сами об этом заявляют. Сами палестинские террористы заявляют, что мы не разоружимся, мы не сложим оружие. Оружие сопротивления – это наше неотъемлемое право. Оружие будет существовать, это цитата, оружие будет существовать до тех пор, пока существует оккупация палестинской.

0: земли. Окей, пока оккупация не побеждена, пока Палестина не освобождена, мы будем сохранять оружие. Это то, о чем они сами говорят. Я об этом рассказывал как раз в последнем видео. Никакого разоружения не будет, потому что что значит освобождение Палестины? Что значит освобождение Палестины? До каких пор они будут сохранять оружие? Как должна быть освобождена Палестина? Мы знаем, как от реки до моря. Освобождение Палестины от реки до моря – это уничтожение Израиля. Следовательно, пока существует Израиль, пока Палестина не освобождена от реки до моря, они будут сохранять свое оружие. Они об этом сами говорят. Никакого разоружения никогда не будет, пока не будет разоружения, а их будут продолжать уничтожать, пока не уничтожат всех до последнего. И это прекрасно.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, Эзра... Ну...
0: Сейчас скажу, только пусть Денис заглянет в Телеграм.
2: Ага. Да-да-да, я вижу.
1: Это то, что ты прислал сейчас обращение к российскому президенту, да, по поводу...
0: Да, да, да.
1: Мы можем это показать, Денис?
2: Через минуту.
1: Ага, хорошо. Хочу тебя спросить одну секунду. Вот что сегодня, Эзра, что сегодня происходит... В Газе происходят масштабные взрывы, местные говорят, что это опреснительная станция. Что на самом деле?
0: Смотри, в Газе армия обороны Израиля дала, даже не палестинским террористам на самом деле, палестинским террористам мы больше ничего не даем. Армия обороны Израиля дала Соединенным Штатам 2 недели, соответственно, 3 недели назад, на то, чтобы попытаться продвинуть свой вот этот план по разоружению, по каким-то еще там телодвижениям со стороны Хамас. 2 недели истекли, на прошлой неделе возобновилась практика точечных ликвидаций. Израиль снова уничтожает террористов в секторе Газа, снова прицельно, точечно бьет по функционерам Хамас, по командирам полевым, еще по кому-то, по всем, до кого может дотянуться. То, что взрывы в секторе Газа есть, в этом нет ничего странного, это норма, как сказала бы Малышева, да, это норма. А вот чего в секторе Газа нет, так это фимоза. И это, кстати, тоже норма. Но как бы там ни было, то, что в секторе Газа что-то взрывается, это абсолютно в порядке вещей, так и должно быть, потому что Израиль вернулся к ликвидациям в секторе Газа, да. Более того, из сектора Газа сейчас начали запускать снова, как в 2021-2022 годах, запускали воздушные шары, воздушных змеев, еще что-то со взрывчатыми веществами, либо с зажигательными смесями, чтобы устраивать пожары на территории Израиля. Израиль предупредил, если вы продолжите запускать, мы начнем уничтожать не только точечно террористов, мы, в принципе, начнем уничтожать все подозрительное в секторе Газа. Они не прекратили, они решили подшутить над этим, начали постить в социальных сетях, что Израиль боится воздушных змеев. Ну окей, раз вы шутите, давайте вместе посмеемся. Может быть, и опреснительную станцию взорвали, я не знаю. Честно, вот эту новость конкретно про опреснительную станцию я не видел. Если взорвали в секторе Газа опреснительную станцию, ну так вы сами виноваты, это ваши проблемы, вас предупредили, вы не послушали, теперь поплачете. Недавно как раз было прекрасное высказывание, забыл, к сожалению, как женщину зовут, очень популярная христианская активистка из Америки, из Соединенных Штатов Америки, сионистка, но при этом сама христианка, которая написала, что когда мусульмане начинают войну, это называется джихад. Угу. Когда мусульмане проигрывают войну, которую они начали, это называется геноцид. Вот и все. Вы начинаете войну, вы запускаете взрывчатку в сторону Израиля, у вас такой джихад, ну так получайте, значит, ракету в опреснительную станцию, и не надо мне рассказывать, что это геноцид. Вы это заслужили.
2: Готово, у меня видео, так что мы можем посмотреть.
0: Дамы и господа, обращение к президенту. Бой курантов сейчас должен быть.
3: Уважаемый президент Владимир Путин, уважаемые министерства иностранных дел, мы студенты из Палестины, мы в Газе. У нас есть приглашение в университете России. Но закрытие границы, мы не можем поехать. Учеба скоро начнется, мы мои все обздат. Пожалуйста, поможите нам. Помогите нам поехать из Газы в Россию. Это срочно. Это наша мечта. Спасибо вам.
2: Прекрасная идея, кстати.
0: Я за.

0: честно, вот честно, будь моя воля, я клянусь, они бы завтра уже все были
1: все в проблемы, Москве. Все проблемы будут решены, конечно.
0: Все на концерт Кани Уэста в Питер.
2: Вперед!
0: Ну, вы понимаете, это срочно, это наша мечта. Есть разрешение на учебу в университетах. Пустите нас, пожалуйста, Владимир Путин. К сожалению, границы, я так понимаю, закрыты со стороны России. Россия не делает ничего, чтобы их принять, потому что из Израиля они могут уехать. Другое дело, что они не могут въехать в Россию. Но как бы это уже не наша проблема.
2: Кстати говоря, по поводу проблем, наши, не наши. Эзра, вы в своем последнем видео проехались по Канаде. У нас есть к вам вопросик, чем вам не нравится наша страна?
0: В основном вашим правительством и вашей миграционной политикой. Вот два пунктика у вас есть. Да, у вас есть миграционная политика, ущербная, убогая, ужасная, кошмарная, катастрофическая, в первую очередь для вас. Да? То есть там Марк Карни, я помню, когда выступал на форуме, посвященном антисемитизму, Марк Карни сказал, что Канада подвела своих евреев. Это было где-то полгода назад. Марк Карни заявил, что Канада подвела своих евреев. Я тогда записывал видео на эту тему и сказал, что нет, дорогой Марк Карни, Канада подвела Канаду в первую очередь. Вы не евреев канадских подвели, канадские евреи, если прям очень сильно прижмет и они захотят, они уедут в Израиль. А вот вы останетесь в Канаде со всеми тем, что вы там создали. Вы останетесь со всеми этими проблемами один на один. Поверьте мне, когда евреи начинают уезжать из страны, это плохо не для евреев, это плохо для этой страны. Это такой прям индикатор того, что у вас наступает жопа. Так что, дорогой Марк Карни, вы подвели не евреев канадских, вы подвели сами себя. Это по поводу вашей миграционной политики. А по поводу Марка Карни... Ну, на мой взгляд, это просто бесхребетный европейский очередной клоун, такой западно ориентированный, да, европейский политик. В частности, в своем видео я рассказывал о том, что ровно год назад, когда Канада объявила о признании палестинского государства, Марк Карни выпустил заявление, что признает палестинское государство на определенных условиях, да, и среди условий признания палестинского государства, то есть признали как бы авансом, но теперь взамен на это ожидают от палестинского государства каких-то шагов. И вот среди этих шагов было отлучение террористов Хамас от власти в секторе Газа, проведение выборов в Палестине, которую они признали, но в этих выборах не должен участвовать опять же Хамас, и разоружение будущего палестинского государства. Прошел год, из этих трех пунктов не сделано ничего. То есть как бы вообще ничего. По-прежнему есть оружие, по-прежнему Хамас в секторе Газа власть, а сейчас объявлены выборы, которые пройдут 28 ноября, все палестинские, и Хамас уже заявил, что он будет в них участвовать, да, так же, как и все остальные палестинские фракции. Из того, что требовала Канада, не сделано ничего, но при этом Канада признала палестинское государство авансом. Отменит ли теперь Канада свое признание, когда Марк Карни, возможно, обратит внимание, возможно, Марк Карни посмотрит эфир, радио Вера, да? Марк Карни посмотрит эфир радио Вера и подумает, что, как бы, возможно, палестинские террористы провернули Марка Карни на одном очень интересном интимном месте, да? Но он этого не сделает, разумеется. То есть он, конечно, посмотрит наш замечательный эфир, но он не отзовет свое признание палестинского государства, он не сдаст назад. И вот это моя к нему претензия. Он бесхребетный, ничтожный куколд.
2: Не, ну смотри, кроме того, сейчас его несчастному, ему сейчас не до Израиля, не до Палестины, у него тут разборки с Трампом происходят каждый день, в которых он только теряет свои акции день ото дня. И, конечно, мне просто любопытно, как долго этот персонаж продержится в должности премьер-министра, но поживем, как ты говоришь, поживем, увидим.
0: Самое смешное будет, если Марк Карни, уходя с должности, сделает так же, как в свое время сделал Трюдо, когда Трюдо на протяжении нескольких лет критиковал Израиль, пытался наложить на Израиль какие-то ограничения, требовал там свободу Палестине от реки до моря, вот это все, а потом, уходя в отставку, заявил, что я вообще-то сионист, сказал Трюдо и покинул кабинет. Да, ну спасибо тебе большое, дружище, спасибо большое, ты нас прям поддержал, молодец, настоящий сионист.
2: Ну да, после Стивена Харпера они все сионисты.

0: как бы а-ля. Еще один конфуз, еще один такой скандал. Я не знаю, слышал ты или нет, и знаешь, что это такой персонаж Марк Руффало.
1: Да, знаю. Прежде чем ты продолжишь, я прям сразу сегодня прочел на эту тему замечательную фразу. В мире полном людей, как Марк Руффало, будь как Галь Гадот.
0: Ага. Здорово. Так вот, я не знаю, слышал ты или нет, что он набросился на IT-компании Oracle и сооснователя Ларри Эллисона. Он заявил, что технологии наблюдения, поставляемые Oracle израильской армии, используются в конфликте, а полученные от этих контрактов доходы идут на покупку киностудии Paramount и Warner Bros. Discovery за 111 миллиардов долларов. Ну и, соответственно, Paramount немедленно вступила за Эллисона и обвинила Руффало в продвижении антисемитских стереотипов о еврейском капитале и контроле над СМИ. Ну, он, понятно, опроверг эти обвинения, заявив, что критика военных контрактов – это не антисемитизм. Что скажешь?
1: Марк Руффало – это выдающийся персонаж. Их там таких несколько в Голливуде. Да? Там Марк Руффало, по-моему, Зандая или Зиндея, как ее зовут, я не помню. Ну да, это жена, новая жена Человека-паука, короче. Их несколько таких персонажей в Голливуде. Марк Руффало один из самых заметных из них. Он прям в каждой жопе затычка. Он не упускает возможности что-нибудь сказать про Израиль, про сектор Газа, про несчастных палестинских детей. Он выходил, значит, со значком этой окровавленной ладошки в свое время, как другие многие звезды. Ну, в принципе, такой прям вот ярый противник, ярый ненавистник, критик Израиля. И он высказывался по любому поводу на протяжении последних 3 лет. Ну, как бы, видимо, дотявкался, что я могу сказать. Ну, договорился. Ему наконец-то дали по носу. Вот что я могу сказать. Да, он выступил с критикой в адрес киностудий. В ответ на что киностудия Paramount обвинила его в антисемитизме, в том, что он притягивает антисемитские тейки, прям такие антисемитские кровавые наветы, он притягивает в киноиндустрию, что особенно неразумно для человека, работающего в киноиндустрии. Ну, то есть просто завтра Марку Руффало, если отменят все контракты, и он начнет говорить о том, что это еврейский заговор, я вообще не удивлюсь. И в то же время не буду совершенно против.
0: Ну, ты совершенно прав, потому что финал истории такой. Официального черного списка в Голливуде нет, однако слияние Paramount и Warner Bros. Передает под контроль семьи Эллисон две крупнейшие киностудии, и открытый конфликт с их владельцами существенно ограничит Руффало доступ к крупным блокбастерам и поставит под угрозу его дальнейшую карьеру. Так что это то, что...
1: Ну, смотри, у нас сейчас Руффало, как бы, давай честно, сколько фильмов с Марком Руффало ты знаешь, смотрела или слышала хотя бы?
0: Я как раз-таки не очень много. Денис, наверное, знает больше, он в теме кино куда более знаток, чем я.
1: Ну, за последние лет 10, главная роль Марка Руффало – это роль Халка в «Мстителях». Окей? То есть это вот на этой роли он кормится. Это единственная его сейчас большая главная роль, благодаря которой вообще он имеет голос, имеет вес. Как мы знаем, с одной стороны, у нас вся эта франшиза «Мстителей» сейчас потихонечку сливается, она уже нафиг никому не нужна. Никаких новых больших ролей у Марка Руффало нет. Во-первых, его голос будет со временем терять вес по мере того, как он будет уходить со сцены. Во-вторых, себе он сейчас вообще не облегчил жизнь нисколько. Я искренне надеюсь, что он получит пачку отказов, пачку игноров, пачку... Я прошу прощения. Дико извиняюсь. Спасибо.
0: Знает ли Эзра о том, что сегодня в Соединенных Штатах скончался скандальный карикатурист, известный антисемитскими рисунками из Лос-Анджелеса, Ник Бугас?
1: Нет, не знаю, не слышал. Пришлите, пожалуйста, в личку, мне это интересно.
0: Угу. Ты знаешь такого карикатуриста, Денис?
2: Нет, первый раз слышу.
0: Карикатурист и кинематографист долгое время занимался документальными фильмами.

0: спрошу тебя скандальный, так, секунду, скандальный чиновник, американский спецпосланник по Сирии и посол в Турции Том Барак попал в громкий политический скандал, публично назвал голландские высоты оккупированной территорией. Кто ты об этом слышал?
1: Смотри, в этом нет ничего странного. Ну, объективно, те же самые Организации Объединенных Наций и прочие международные структуры, они считают голландские высоты оккупированными территориями, только не палестинскими, а сирийскими. Это здесь ты не оговорилась?
0: Секунду, я проверю еще раз, но это то, что я прочла, это то, что прислали. Я не... Секунду.
1: Повтори еще раз, как про написано.
0: Подожди, я уже пропустила это сообщение, Эзра. А, вот, да, вот я нашла. Американский спецпосланник по Сирии, посол в Турции Том Барак попал в громкий политический скандал. Он публично назвал голландские высоты оккупированной территорией. Прямым текстом напомнил, но сенатор Рик Скотт напомнил ему, дипломату, что сенат утвердил это для
1: Да, все,
0: проведения
1: все, все.
0: там, Трампа и так далее.
1: Да, мне послышалось, что палестинскими оккупированными территориями.
0: Нет, нет, нет,
1: Окей,
0: голландский.
1: да, здесь проблема в том, что это американский посланник, потому что Америка признает голландские высоты территории Израиля. Да, это признание было, по-моему, в 2020 году, или в каком, не помню. То, что американский сенатор такое сказал, ну, это как бы это проблема для Америки. Не сенатор, а американский посланник. Это проблема для американского посланника. Он буквально обвинил, ну, пошел против политики Соединенных Штатов. Посмотрим, будут ли для него какие-то санкции после этого. В принципе, спецпосланник, конкретно вот этот Барак, он уже очень много раз высказывался против Израиля, в том числе на прошлой неделе и на этой неделе снова, занимая сторону Турции и соответственно, сторону Сирии в конфликте. Ну, как бы, тут смотри, тут все. То, что касается американских политиков, американских посланников, американских сенаторов, тут все в руках Дональда Трампа, поэтому будем надеяться, что старина Донни не подведет и на этот раз сам примет меры по отношению к этому человеку.
0: Новый глава Моссада Робан Гофман провел встречу с сирийским министром в Иордании. Что говорят об этом в Израиле?
1: Насколько я помню, по крайней мере, по последним новостям, которые я читал сегодня утром, это не точная информация. Есть сведения, что Роман Гофман провел встречу, да, вот с министром сирийским. Если эта информация подтвердится, это прекрасно. Если будет подтверждение информации такой, я буду очень рад, я прям буду буквально счастлив, потому что это будет означать, что помимо бесконечного бла-бла-бла, который мы наблюдаем, есть действительно какие-то реальные продвижения в отношениях, в налаживании отношений с Сирией, потому что Сирия много раз заявляла о том, что она хочет деэскалации конфликта с Израилем, что она не претендует, вплоть до того, что даже там не претендует на голландские высоты, те же самые. И если наконец-то вот эти бесконечные разговоры перешли в какую-то плоскость каких-то реальных встреч, тем более на таком уровне, да, глава Моссад и министр сирийский, я считаю, что это очень хорошо, это будет очень здорово. Я очень надеюсь, что эта информация подтвердится.
0: Вы, Израиль, часто говорите о том, что вы демократическое государство. Все это полная фигня. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар закрыл доступ в страну двум шведским евродепутатам. Значит, депутаты купили билеты, рассчитывая отправиться в Рамаллу и принять участие в политических акциях в Самарии, однако при запросе электронного разрешения на въезд сработала отметка израильского МИДа, и доступ в страну им заблокировали. Какого фига?
1: А какая, простите, связь между демократическим государством и запретом на въезд для нелояльных граждан другой страны? То, что государство демократическое, это автоматически не означает, что это государство должно к себе на свою территорию пускать кого попало, любого проходимца из Европы. Это не так немножко работает. Демократическое государство – это государство, где народ определяет власть страны. Да, демократия. Власть народа, власть большинства. Ну так, если у нас есть в стране власть большинства, этим большинством было избрано правительство, и правительство от лица народа определило, что вот этих евродепутатов не надо пускать в Израиль, потому что они выступают против Израиля. Это как раз и есть демократия. Это никак не противоречит демократии, уж меня извините. Израиль вообще не обязан пускать к себе кого попало. Например, не верите мне, спросите.

0: у Артема кирпичонка этого.
1: Уже вряд ли спросим, поскольку он находится в местах не столь отдаленных. Ситуация на сегодняшний день в Иране и о том, что, так сказать, Израиль находится в состоянии войны или сейчас в перемирии?
0: Нет, в Иране, вот сегодня Дональд Трамп как раз опубликовал замечательное, на мой взгляд, сообщение, написал, сейчас я точно скажу, как он написал, Дональд Трамп сегодня написал в своей социальной сети True, Иран полностью, ну, коллапсинг, разрушается, Иран полностью разрушается. Я написал в ответ на это сообщение, там, ну, об обсуждении про это сообщение, я написал, что типа, окей, Кэп, мы и так это знаем, Иран разрушается последний год, мы это наблюдаем буквально в прямом эфире, на этой неделе вот иранская валюта, иранский реал побила очередной антирекорд за $1, теперь там $1 стоит 2 миллиона реалов. Для сравнения, год назад стоил 900 тысяч. $1 стоил 900 тысяч, сейчас уже 2 миллиона. То есть более чем в два раза провалилась иранская национальная валюта. Иран не продает нефть, не может продать нефть. Да? У Ирана все очень плохо. То, что Иран разваливается, да, мы это знаем. Мы как бы ждем от тебя твита, что все, Иран окончательно развалился. Вот такое сообщение мы все ждем, что власть сменилась. То, что Иран разваливается, это очевидно. Дела у них идут ужасно, у них нет денег, нечем платить. Сегодня в Иране, как раз сегодня в Иране были забастовки пенсионеров. Угу. А это очень показательно, потому что забастовки пенсионеров, которые недовольны пенсией, недовольны пенсионной программой, недовольны там пенсионной политикой государства, это очень показательно, потому что люди, которые сегодня на пенсии, это как раз люди, которые стояли, можно сказать, у истока исламской революции в Иране. В 79-м году. Вот те, кто в 79-м году, студенты в первых рядах стояли, когда была исламская революция, продвигали иранский режим нынешний, вот они сейчас на пенсии выходят на акции протеста, на демонстрации и на забастовки. Это очень показательно, на мой взгляд. Да, в Иране все очень плохо. Израиль, на мой взгляд, Израиль находится в состоянии войны. У нас по-прежнему открыты бомбоубежища, у нас по-прежнему ожидается возобновление боевых действий в любой момент. Как бы Израиль и без относительно Ирана находится в состоянии войны. У нас есть еще сектор Газа, который никуда не делся, и там возобновились точечные ликвидации. У нас есть Хезболла в Ливане, которая пока что никуда не делась, и непонятно, как скоро денется. Ну и Иран. Иран – это на самом деле просто бонусом ко всей этой ситуации. Это в данный момент не первая скрипка антиизраильского вот этого вот ансамбля.
1: Угу. Тебе вопрос задали такой полуизраильский, полу нет. Сегодня День независимости Украины. Вот я тоже уже это сказала в самом начале эфира. И украинское общество поделено, как и любое другое. Часть этого общества и большинство, наверное, хотят, чтобы война быстрее закончилась. Есть люди, которые кричат до последнего украинца. Одна сторона критикует другую. Что же касается Израиля, непонятна роль израильтян в обществе. Вы хотите, чтобы вы жили мирной жизнью Израиль или тоже до последнего израильтянина или до последнего мусульманина?
0: Смотрите, у нас не стоит вопрос до последнего израильтянина. Окей? Потому что, как вы видите, пока что плохо только врагам Израиля, а не Израилю. Ну, по крайней мере, хуже врагам Израиля, чем Израилю. У Израиля есть свои проблемы, внутренние проблемы, они, слава богу, потихонечку решаются. Некоторые не решаются, но как бы там ни было. История, сама история государства Израиль, последние 78 лет истории, показывают, что каждый раз хуже только нашим врагам. Каждый раз на нас нападают, каждый раз после этого теряют территорию, Израиль каждый раз становится больше. У Израиля относительно вот этого как бы дела обстоят неплохо. Да? У нас не стоит вопрос до последнего израильтянина, слава богу. До последнего мусульманина тоже не стоит вопрос. Я миллион раз это подчеркивал. Объединенные Арабские Эмираты – это тоже мусульмане. Казахстан – тоже мусульмане. Азербайджан – тоже мусульмане. есть много мусульманских

0: стран, Марокко то же самое, тоже мусульмане. Да, Марокко последнее время вот часто мелькало в новостях. Я напоминаю, что Марокко это страна, с которой после 2020 года у Израиля очень активно развивается военное сотрудничество. Это страна, которая во время, единственная мусульманская страна, которая во время Второй мировой войны активно спасала своих евреев, и в которой сохранилась еврейская община после создания государства Израиль, тоже мусульмане. У Израиля не стоит вопрос до последнего, кого бы то ни было. Единственный, последний, кто бы то ни было, кто должен быть уничтожен, это террористы. Окей? До последнего террориста. Вот так можно поставить вопрос, если от этого станет кому-то легче. Да? И в таком случае, да, до последнего террориста. Сектор Газа – террористы. Хезболла в Ливане – террористы. Корпус стражи исламской революции – террористы. Йеменские хуситы – террористы. Шиитские милиции в Ираке – террористы. Группировки отдельные в Сирии – тоже террористы. Да, до последнего террориста, но это как бы это цель войны. Это, в принципе, не то, что мы загадали, не то, что мы пожелали, не то, чего мы хотим. Израиль хочет развиваться. Опять же, я миллион раз подчеркивал, миллион раз говорил об этом. Люди, которые не понимают, что такое сионизм, обвиняют евреев в том, что евреи сионисты. Ну так сионизм изначально, когда он появился, это было национально-политическое движение за создание государства Израиль на исторической родине. Сегодня государство Израиль уже создано, оно уже существует 78 лет, следовательно, сионизм потерял свою первоначальную цель, сегодня сионизм другой. Есть левый сионизм, правый сионизм, религиозный сионизм, светский сионизм, постсионизм, неосионизм, еще какой-то сионизм. Для меня сионизм – это вот уже создано государство, значит, следующая стадия сионизма – это развивать это государство, делать для этого государства так много хорошего и делать его настолько сильным, чтобы оно существовало всегда, условно. Угу. Вот что такое сионизм для меня. И вот в таком качестве, да, до последнего террориста, потому что эти террористы представляют угрозу для Израиля, для развития Израиля, для благополучия Израиля.
1: Ты знаешь, вот у нас бывает довольно часто достаточно интересный человек, экономист Дмитрий Потапенко. И он раз повторяет такую, выдвигает такую идею, делает это очень деликатно, о том, что ему кажется, или он считает, или утверждает, что евреям было бы хорошо и полезно оставить Ближний Восток, найти себе другое место для жизни, там, значит, обосноваться, и, не имея окружения вражеского, какое есть на Ближнем Востоке, прекрасно себе состояться без войн и без коллизий. Будет ли ответ от Эзры Мора?
0: Я уже отвечал на этот, на подобные пассажи, я уже отвечал. Как зовут человека, ты говоришь?
1: Дмитрий Потапенко. Дмитрий.
0: Дмитрий, смотрите. Я не знаю, Дмитрий, ничего против вас не имею, да, поэтому ничего, ну, как бы, я без негатива, хэштег без негатива. Я не знаю, сколько Дмитрию лет, и, следовательно, я не знаю, жива ли его мама. Окей?
1: К счастью, да.
0: Да, вот если мама Дмитрия, слава богу, жива, с ней все хорошо, вот когда мама Дмитрия будет очень старенькой женщиной в возрасте, да, а Дмитрий будет, например, жить в другом городе или в другой стране или в другом доме от нее, не вместе с мамой, то когда ему захочется навестить маму, он поедет к своей маме. Он не пойдет к какой-то другой пожилой женщине, потому что какая разница? Ну, как бы одна пожилая женщина, другая пожилая женщина. Какая разница, кого навещать? Правда, Дмитрий? Нет, неправда. Поэтому вы пойдете именно к своей маме. И именно поэтому евреи создали государство и боролись за создание государства именно там, где был создан Израиль, потому что это историческая родина евреев. Евреи вернулись к своей маме. С религиозной точки зрения, евреи вернулись к своему папе. Папа у нас жил на Храмовой горе, в храме. Да? Ну, не жил, появлялся. Вот, поэтому вы же не пойдете, Дмитрий, навещать любую другую пожилую женщину. Вы пойдете именно к своей маме. Так и евреи не пойдут создавать Израиль где-то еще. Они пойдут создавать Израиль там, где Израиль должен быть, там, где он был много тысяч лет назад. Такой вот ответ.
1: Тогда я не буду это задавать. Тогда зачем вам Украина? Кому вам? Кто, что Украина? Не понимаю.
0: Я в Украине был один раз в жизни, когда по горам путешествовал.

0: по Ялтинской Яйле, да,
1: Mm.
0: приехал в Симферополь, оттуда мы поднялись в горы, 2 недели были в горах, спустились, и я уехал обратно. Вот единственный раз в жизни, когда я был в Украине, прекрасно провел время, больше ни для чего не нужно. А природа хорошая, люди приятные. Вот такой ответ.
1: Мне приятно, что ты сказал сейчас. Я когда поехал в Украину, я был в Симферополе. Это вот сегодня это уже как-то не понять, что такое вообще
0: Не,
1: полуостров Крым.
0: абсолютно понять. Мы с тобой обсуждали уже не в прошлом, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом эфире. Мы с тобой обсуждали Макса Покровского, группу «Ногу свело». Вот у Макса Покровского есть замечательная песня «Поколение Z», и он в этой песне поет, что мы учили в школе, что Крым это часть Украины. Вот так вот я тоже учил в школе, я учил в школе на географии, что Крым это часть Украины. Поэтому, да, Симферополь – это Украина. Да, я ездил в Украину и в Симферополе поднимался в горы. Для меня здесь все однозначно. У меня нет никаких вопросов или иллюзий на этот счет. Так что нет, здесь никаких вопросов не возникает.
1: Кстати, ты затронул тему сейчас одну, это сам ты это цапнул, а я уже ухватилась. Макс Покровский, это не израильская тема, Макс Покровский, лидер «Ногу свело», Марк Фейгин и Андрей Сидельников из Лондона. Сейчас, не знаю, видел ли ты, делают такой тур-вояж по Украине, демонстрируя то, чтобы люди видели очевидные вещи, что происходит там. Многие, кто критикует их за это, а кто-то говорит, что это правильное решение. Видел ли ты этот их вояж?
0: Нет, не видел. Нет, не видел. Из всех троих я знаком с Марком, да, как бы так заочно знаком с Марком, но не слежу внимательно за его деятельностью. Иногда только он мне попадается, если где-то в ленте. Макс Покровский, я очень люблю его музыку, очень люблю его голос, обожаю его игру на бас-гитаре. Но опять же, я его поклонник скорее в музыкальном смысле, чем в каком-то еще, да, то есть в первую очередь он для меня любимый музыкант. Поэтому тоже не слежу. Ну и тут опять же, тут не к ним вопрос, тут вопрос в том, что у меня просто нет времени следить, нет возможности следить вообще хоть сколько-нибудь за чем-то, кроме Израиля. Но если поехали, как бы, окей, я считаю молодцы.
1: Я хочу тебе, так сказать, если ты эту историю не знаешь, я хочу с тобой поделиться. И, конечно, мне невероятно интересно, как бы ты это комментировал. Мусульманская община в Сидне хотела, так сказать, пошуметь, да, но не получилось. Мечеть Лакемба в западном Сидне, крупнейшая мечеть Австралии. Ливанская мусульманская ассоциация решила транслировать из нее, ты лучше меня знаешь, что такое азан. Азан, я правильно говорю? Традиционный призыв к молитве в исламе и через 4 громкоговорителя. Городок небольшой, ты знаешь эту историю, да, Эзра? И вот план был простой, включать азан раз в неделю по пятницам на 15 минут с уровнем шума до 92 дБ. Инициатива мгновенно имела бурную реакцию, короче, им не разрешили. И там депутат этот пытался мусульманский сказать, если и он сказал так: если вас раздражает этот звук, закройте окна. Ну, ему дали по башке, окна никто закрывать не собирается, и в результате разрешение на трансляцию азана через внешние громкоговорители мечеть не получила. Это какое-то начало чего-то нового в мире? Или еще, наверное, совсем недавно все бы ратовали за то, чтобы кричите, как сумасшедшие, будем слушать?
0: Смотри, в том, что касается... Где действие происходит, еще раз повтори, в Сиднее?
1: Я сейчас тебе скажу, это, по-моему, пригород Сидния. Сейчас скажу, в западном Сидне крупнейшая мечеть Австралии. Ну, город называется Кентербери Банкстаун.
0: Смотри, когда мы говорим про Австралию, да, в частности про Сидней, в Австралии сейчас другая история произошла, очень показательная. Я напоминаю, что в Австралии чуть больше полугода назад, уже больше, 9 месяцев назад, в Австралии произошел теракт на пляже Бонди, да, когда во время празднования Хануки двое мусульман расстреляли евреев, там 15 человек погибло. И еще один нападавший был уничтожен, но, как бы я сказал, человек, а он не человек, поэтому он не входит в число 15. 15 человек и один исламист погибли, вот скажем так. после

0: этого Австралия очень возбудилась, очень прям бурную деятельность развела. И я полагаю, что, возможно, вот то, о чем ты говоришь, запрет призыва на мусульманскую молитву, это часть вот этой вот возни, которая началась после теракта. Но глобально в Австралии, ну окей, да, молодцы, что запретили, браво. Но просто я обращу с другой стороны внимание, в Австралии была после этого создана комиссия по расследованию преступлений на почве ненависти и антисемитизма, да, вот по итогам этого теракта. Два мусульманина совершили теракт, напали на евреев. Австралийское правительство создало комиссию, чтобы расследовать и чтобы как-то вообще противодействовать подобным историям в будущем. В эту комиссию была назначена мусульманка по имени Рита Джабри Марквелл. И на заседании комиссии, созданной комиссии для борьбы с преступлениями на почве ненависти, созданной после теракта двух мусульман против евреев, на заседании вот этой комиссии, вот эта вот мусульманка, сидя в этой комиссии, заявила, что Израиль не имеет права на существование, что Израиль не является легитимным государством, а сионизм – это форма насильственного экстремизма. Занавес. Окей? Это вот комиссия, которую создало австралийское правительство после теракта, направленного против евреев. Так что да, возможно, в Австралии запретили призыв общественный на общественный призыв на молитву через громкоговорители. Возможно, это является частью какого-то телодвижения, вызванного терактом в Бонде. Но глобально я бы на Австралию больших надежд не возлагал. Да? В Австралии все плохо в этом плане, давайте будем честны. Вот пример с этой комиссией. Он, ну, то есть, если люди, в принципе, догадались, вот пришла людям в голову мысль назначить в комиссию для, по следам преступления, совершенного двумя мусульманами, теракта, совершенного двумя мусульманами, назначить в эту комиссию мусульманку, причем мусульманку радикальных взглядов, ну что, ну мозга нет, считай калеки, да, ну как бы мне очень жаль. Я на Австралию больших ставок не поставлю, больших надежд возлагать не буду. Но то, что запретили призыв к молитве, окей, молодцы, как бы, вот вам звездочка.
1: Спасибо.
0: Я, кстати, обращу внимание, всеобщее внимание, да, что вот пока в Австралии запрещают общественный призыв на молитву, в Израиле этот призыв происходит каждый день. Каждый день во всех крупных городах, везде, где есть мечети, общественный призыв на мусульманскую молитву в Израиле, из громкоговорителей, не из громкоговорителей, как угодно, каждый день, как по расписанию. Здесь с этим никаких проблем нет.
1: А почему?
0: Апартеид почему-то есть, понимаете?
1: А вот я хотела спросить, где же геноцид и апартеид, если в Австралии говорят, что рядом школы, детские сады, парки, люди не хотят слышать эти крики, а в Израиле делайте, что хотите. Я не очень... Объясни.
0: Ну, а что здесь объяснять? Это вот, так, вот такой, как сказал посол США в Израиле Майк Хакаби, что в Израиле самый провальный апартеид в истории. Если в Израиле есть апартеид, то это самый провальный апартеид в истории. Это не я сказал, это сказал Майк Хакаби. Да, у нас есть призывы на молитву. Да, у нас в стране официально функционируют в Израиле суды шариата. Мусульманские религиозные суды в Израиле функционируют официально. Как бы все это есть, но почему-то у нас апартеид.
1: Да, это интересно.
2: Спасибо, Эзра. Хотел спросить, что это вот за история, потому что ну, мы особо и внутрь Израиля не залазим, но я так понимаю, что этот конфликт теперь вызывает и международный, скажем, резонанс. Это строительство возле Маале Адумима. И вот некоторые европейские страны, кстати говоря, включая и Канаду, обсуждают жесткие экономические меры после этого решения и, соответственно, рассматривают возможность введения масштабного запрета на торговлю с Иудеей и Самарией. Параллельно обсуждаются дополнительные экономические и правовые ограничения, направленные против поселенческого движения. Ну и, соответственно, причиной стало вот тендеры, объявление проведения тендеров на строительство более 1200 единиц жилья в этом районе.
0: Чтобы было проще нам говорить предметно, я скинул в нашу с вами переписку карту, да, и вот эту карту, если можно вывести на экран, это будет просто намного нагляднее, понятнее, и вообще будет понятно, о чем мы с вами говорим, и насколько это все смешно.

0: в зоне Е1 был одобрен и принят еще в прошлом 2025 году. И никакого возмущения не было. Ничего не было, была тишина. На этой неделе, вот на прошедшей неделе, правительство Израиля огласило тендер на строительство. То есть не план строительства, а уже непосредственно тендер на строительство в этой зоне действительно 1234 единиц жилья. И после этого началась истерика у европейских политиков. Все высказались, в том числе и канадские политики высказались, в том числе высказалась Урсула фон дер Ляйен, да, это глава Еврокомиссии. Вот карта на ваших экранах сейчас. На мой взгляд, самый показательный, то есть, чтобы объяснить вообще, насколько это все смехотворно, насколько все это глупо, насколько это все смешно, да, Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики заявили, что строительство в зоне Е1 недопустимо, и поэтому грозили санкциями, изоляцией, какими-то новыми мерами против Израиля и против поселенцев. Все это недопустимо, потому что строительство в зоне Е1 нарушит целостность палестинской территории, на которой планируется создать палестинское государство. Теперь, пожалуйста, внимание на карту. На карте есть желтая точка. Это как бы не весь Израиль, да, это масштабированный Израиль. Это примерно треть Израиля вы сейчас видите. И вот на этой трети Израиля есть малюсенькая желтая точка. Вот это зона Е1, расположенная к востоку от Иерусалима, а дальше за ней также идет синяя, синим цветом отмеченная израильская территория, это Маале-Адумим. И вот по мнению Урсулы фон дер Ляйен и других европейских и канадских политиков, строительство вот в этой желтой точке нарушит каким-то образом целостность палестинских территорий, что бы это ни было. Окей? Это во-первых. То есть, ну просто чтобы понять, насколько абсурдны эти обвинения, вот желтая точка, ее разглядеть-то сложно. То есть, если мы сейчас отодвинем карту, если бы мы могли отодвинуть карту и посмотреть на Израиль целиком, этой желтой точки вообще не было бы видно в масштабах страны. Да? Это малюсенькая территория. Но, тем не менее, каким-то образом строительство в этой зоне нарушит целостность. Я не говорю о том, что даже что целостность в соответствии со словарем Даля, словарь русского языка открываем, словарь Даля, целостность – это неразрывность, непрерывность, однородность. Да? То есть Урсула фон дер Ляйен как бы игнорирует всю остальную территорию до границы с Иорданией, до границы реки Иордан, которая остается целостной, однородной и непрерывной. И считает, что вот именно строительство в этой желтой точке каким-то образом нарушит целостность палестинских территорий. Мы про это даже не говорим. Окей, Урсула фон дер Ляйен безграмотная. Записали. Второй важный момент, очень важный момент. Зона Е1, в которой вот Израиль хочет строить, отмеченная желтым цветом, это территория, входящая в зону С. Как мы знаем, после соглашения Осло территория Иудеи и Самарии была поделена на зоны А, Б и С. Зона А находится под полным контролем палестинской администрации. Зона Б находится под военным контролем Израиля и под гражданским контролем палестинской администрации. Зона С находится под полным контролем Израиля. То есть зона Е1, в которой израильтяне хотят строить, и так находится под полным контролем Израиля. Нет никакого международно-правового акта, никакого международно-правового основания не разрешать Израилю строить на территории, которая принадлежит Израилю в соответствии с соглашениями Осло и со всеми остальными договорами, которые имеются. Поэтому вся эта история, она смехотворна и абсурдна изначально. Окей? И если канадские политики теперь присоединились ко всеобщему вою, я из этого делаю вывод, что канадские политики, к сожалению, такие же безграмотные дегенераты, как и все остальные. Существует миф, может быть, вы слышали, существует миф, что мозг человека работает лишь на 10%. Слышали про такое кто-нибудь? Александра, Денис?
1: Про 10% не знаю, но то, что не на 100%, убеждена.
0: Ну, вот есть прямо такое устойчивое мнение, да, устойчивый миф, что мозг человека работает на 10%. Так вот, мозг канадских и европейских политиков на самом деле не работает на 10%, это конченые тупицы.
2: А еще одна новость, которую хотелось бы, чтобы ты прокомментировал, связана она с Ираном. Директор официального информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими заявил ливанскому телеканалу Аль-Майдан,

0: един, что Иран получил приглашение присоединиться к тройственному оборонному пакту Пакистана, Турции и Саудовской Аравии, так называемому исламскому НАТО. Что-то слышал об этом? Как прокомментируешь? Насколько это действительно, реально ли это угроза? Тем более здесь, в общем-то, Турция и Пакистан, ну, Турция, Пакистан-то имеет свою бомбу, условно говоря.
1: Я напомню, что когда было объявлено о создании всего вот этого оборонного союза, да, это оборонный союз Мекки он называется, Иран первый напрягся, Иран первый испугался этого союза, о чем он также заявлял, посчитав, что этот союз направлен против него. Потому что, опять же, может быть, в Иране и заявили, что им предложили присоединиться, пока я не слышал таких заявлений ни от Турции, ни от Пакистана, ни от Саудовской Аравии, я не буду судить наверняка, я склонен сомневаться в том, что такое предложение поступало. Окей? Учитывая, что Саудовская Аравия та же самая, она заблокировала присоединение к этому союзу Египта, да? Турция и Пакистан хотели пригласить Египет. Саудовская Аравия заблокировала присоединение Египта, посчитав Египет ненадежным, а его армию недостаточно сильной. Я очень сильно сомневаюсь, что теперь они пригласят Иран, который не то чтобы не намного надежней, а намного ненадежней, чем Египет, а чья армия и вовсе уничтожена после войны с Соединенными Штатами и Израилем. Там нет уже никакой армии, там нечему присоединяться к оборонному союзу. Поэтому я вот, честно говоря, склонен очень сильно сомневаться в реальности такого положения дел, не говоря уж о том, что Саудовская Аравия и Иран – это прям не какие-то очень большие друзья, так же, как и Турция, и Иран – это тоже, прямо скажем, не какие-то большие друзья. Из всех трех стран единственная страна, с которой у Ирана есть отношения, это Пакистан. Да, там есть отношения. Но этого недостаточно, при всех остальных против. Поэтому я склонен думать, что это фейк и очередные влажные фантазии иранского режима, который думает, что он все еще представляет из себя какую-то геополитическую мощь. Это для меня звучит так же, как если завтра усы Дмитрия Пескова объявят о том, что Россия получила приглашение в НАТО. Вот для меня это так же прекрасно звучит.
2: А еще один тогда. А давай ты, Денис, потом я есть.
0: Давай по поводу
2: Турции спросить. Скажи, пожалуйста, насколько это фейк? Турция запросила красный бюллетень Интерпола для Бенямина Нетаньяху. И здесь следующая информация. Турция инициировала процедуру международного розыска Нетаньяху по делу, связанному с перехватом гуманитарной флотилии Global Flotilla, которая направлялась в Газу. А министр юстиции Турции Акин Гюрлик заявил, что соответствующий запрос направлен куда следует. И по словам того же министра, 14 июля 2026 года суд присяжных по делам выдал ордер на арест Нетаньяху, израильского фигуранта Афика Московича по обвинению в геноциде. Всего проходят 35 обвиняемых, им в частности преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, пытки и так далее. Мы не позволим замалчивать преступления в Газе.
1: Да, действительно, я об этом рассказывал много недель назад, это не какая-то свежая новость, я не знаю, почему именно сейчас она как-то завирусилась в информационном пространстве, это не новое, ничего нового в этом нет, действительно, это новость еще из начала июля, то есть это больше месяца назад было, по-моему, 11-й суд города Стамбул обвинил и признал виновным Бениамина Нетаньяху и еще несколько фигурантов, после чего направил в Интерпол запрос на выдачу, ну, запрос на выдачу запроса Интерпола на арест Бениамина Нетаньяху. Да, это действительно так, это действительно правда. Звучит, опять же, это смехотворно, и ты даже сама прочитала почему. Потому что дело, по которому обвиняли и судили, заочно судили Бениамина Нетаньяху и всех остальных, это дело о перехвате флотилии «Свободы», направлявшейся в сектор Газа. Но при этом обвиняется Бениамин Нетаньяху и остальные в геноциде. Давайте вместе посчитаем, сколько участников флотилии «Свободы» было отгеноцижено.
2: Угу.
1: Ну, то есть, ну вы понимаете, о чем я, да? То есть Израиль перехватил флотилию свободы, арестовал ее участников, на следующий день всех депортировал обратно на родину.

0: Родину. И после этого Израиль обвиняется в геноциде. Кого? Здравого смысла?
1: Эзра, а вот что... Пожалуйста, Саш.
2: Говори, пожалуйста, Денис. Пожалуйста, говори.
1: Я хотел спросить по поводу отчета Совета Октября, который, я так понимаю, буквально только вот появился, и который предупреждает о возврате к довоенной концепции управления безопасностью почти через 3 года после атак 7 октября, ссылаясь на свидетельства бойцов и наблюдательность на границах с Газой. Вот я хотел спросить, что это за, во-первых, за организация Совета Октября, ну и, собственно говоря, по поводу этого стратегического отчета.
0: Совет Октября – это такая общественно-некоммерческая организация, которая следит за состоянием вообще в секторе Газа, за состоянием, за политикой Израиля в отношении сектора Газа. Я не хочу вдаваться в какую-то...
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
0: Корпоративную иерархию этой организации, ну, будем считать, некоммерческая организация. По поводу возвращения к довоенной концепции, я читал этот отчет, да, если он сегодня, по-моему, сегодня или вчера он появился. Я с ним не согласен. До военной концепции на данный момент нет. На данный момент Израиль действует намного жестче, чем условно 6 октября. Но тенденция, к сожалению, та тенденция, о которой идет речь в отчете, да, она наблюдается. Но она, опять же, она наблюдается не сейчас. То есть даже отправка гуманитарной помощи в сектор Газа — это уже возвращение вот к тому, что у нас было до войны. Любая помощь врагу в нынешних условиях — это возвращение к 6 октября, этого быть не должно. Но это есть, это появилось не сейчас, это длится уже пару лет. К сожалению, да. Вот такие вот мы гуманные. К сожалению, мы единственная страна в мире, которая направляет своему врагу гуманитарную помощь во время войны. Да, вот такая вот новость.
1: Спасибо. Саша?
2: Американская журналистка Лаура Лумер, знаешь такую?
0: Да, знаю, конечно.
2: Ну вот, вчера она выдвинула громкие обвинения относительно того, что происходит внутри мечетей по всей Америке, а ты говоришь, что у вас в Израиле, у нас в Израиле мечети и всякие, вот, то, что происходит, традиции поддерживаются. Ну, Лаура Лумер известна своей жесткой позицией по вопросам иммиграции, ислама и национальной безопасности. Дважды баллотировалась Конгресса Флориды. Есть ли такие подобные журналисты в Израиле, которые выступают с той же риторикой, как Лаура Лумер в США?
0: Смотри, тут нужно понимать большую разницу. В Израиле есть Израиль, да, и мечети, расположенные в Израиле, куда ходят израильские арабы. Израильские арабы, мы уже много раз обсуждали в эфире тему израильских арабов. Есть израильские арабы, которые служат в армии, есть израильские арабы, которые служат в полиции, есть израильские арабы, которые работают в больницах, есть много разных израильских арабов, которые ходят в свои израильские мечети. К израильским мечетям в основном вопросов нет, если это не мечеть Алякса. Мечеть Алякса, да, она служит платформой для распространения экстремистских всяких тематик. А в остальном ничего подобного я лично не наблюдал, мне на глаза не попадалось. В то же время есть мечети, например, на территории Иудеи и Самарии, то есть на территории палестинской автономии. И вот там, в мечетях Джинина, мечетях других городов, мечетях Рамаллы, там, да, там регулярно происходят какие-то скандалы, регулярно оттуда поступают сообщения о подстрекательских речах, о подстрекательских проповедях и обо всем подобном. Ну, Израиль как бы борется, но не с мечетями. Израиль борется с террористами на территории Иудеи и Самарии. Борьба с терроризмом там идет точно так же, как и в том же самом секторе Газа. Может быть, методы просто чуть помягче пока что. Но тут это немножко некорректное сравнение все-таки, потому что когда мы говорим про мечети в Соединенных Штатах или в любой другой западной стране, мы говорим о мечетях, построенных мигрантами для мигрантов, а мигранты – это отдельная большая, хочется сказать, проблема, да, вот, но это отдельная большая тема, потому что то, что происходит по всему миру с мусульманскими мигрантами, да, это, ну, у меня на эту тему есть уже очень много видеороликов,

0: как бы любой желающий может стать на моем канале, что они там творят.
1: Кстати, ну, смотри, две пыльные, ну, что творят, это каждый день можно увидеть. Там зарезали, да, там изнасиловали, но вот какая претензия к тебе и к тебе, да, и к Лауре Лубер. По ее словам, по словам Лауры, мечети в США используются для складирования военного оружия, винтовок, гранат, ножей и взрывчатки с целью вооружения мусульман призывного возраста и нелегальных мигрантов. И она назвала это частью скоординированной операции исламского джихада по подчинению страны шариатскому закону и прямо предупредила американцев о необходимости готовиться к возможным угрозам, сравнивая ситуацию с атаками на Израиль 7 октября. Но где доказательства? Разве имеет она право подобные посты или выступления позволять себе, не имея доказательств?
0: А почему нет? Почему не имеет? Это ее предположение, это ее версия, это ее теория. Она защищена
1: Ты пропал.
0: Можешь остаться на какой-то истории. И думать так, и писать так, и транслировать такую точку зрения. Я надеюсь, что это неправда. Но если это правда, то просто в один прекрасный день Соединенные Штаты получат своего собственного Боруха Гольдштейна, и этим все закончится.
1: По поводу мигрантской... Спасибо, Эзра. По поводу мигрантской темы. Вот ты сейчас сказал, что у тебя много по этому поводу чего сказано, по поводу, что происходит в странах Европы. И я даже дошла сейчас, где, по-моему, сейчас посмотрю это точно, в каком городе произошло, в какой стране, где парень с девушкой сидели в парке и проводили как-то время, и два красавца, один нож приставил парню к горлу, насиловал ее, потом они поменялись местами. Вот сейчас
0: их... Великобритания это было.
1: Великобритания, это слава Великобритания. Богу. Я так понимаю, что все-таки признали их виновными, да, Израиль, нет?
0: Да, их признали виновными, там два мигранта, оба нелегально приплыли на лодках в Великобританию, гуляли ночью по парку, у девушки с парнем было первое свидание, они смотрели на звезды, сначала один приставил нож к горлу парня, второй насиловал девушку, потом они поменялись, да, соответственно, другой насиловал девушку, потом в суде они заявили, что она сама согласилась на секс за 20 фунтов, и при этом еще один из них лгал о своем возрасте, заявил, что ему было на момент преступления 16 лет, хотя ему было 19. Ну, как бы самое главное в этой истории, что они оба нелегально пробрались в Великобританию, да, и тут же совершили вот такое преступление. К сожалению, как человек, который отслеживает подобные новости и публикует их периодически, я могу сказать, что это обыкновенная западная рутина. В этом нет ничего особенного в этой истории. Таких историй каждую неделю происходят десятки.
1: Десятки. В этой связи я хочу тебя спросить. Тут недавно такая полемика состоялась в Ванкувере, это я была свидетелем этого, очевидцем, когда два человека вот общались, ну, это русскоязычные мигранты, которые живут в Канаде, и, значит, когда один из них стал говорить, что это проблема мигрантов, да, и с ней надо что-то делать и что-то решать, второй человек обозвал его расистом и сказал, что я с расистами разговаривать не хочу. Вот такой, наверное, это же не только в Ванкувере и в Канаде происходит, и в других странах тоже. Как бы, если бы ты был завязан в этой полемике, как бы твоя реакция была, если бы тебя обозвали расистом, на твою озабоченность касательно мигрантов, которые приезжают в европейские страны, и в Канаду, и в США?
0: Смотри, мы с тобой давно уже придумали название для этого явления. Это называется суицидальная толерантность. Если кто-то не хочет разговаривать с расистами, когда ему указывают на преступление мигрантов, значит, этот кто-то потом когда-нибудь будет разговаривать с мигрантами, один из которых будет держать нож у его горла, пока второй насилует его жену, там, девушку или кого-то еще. Вот и все. Угу. Тут не о чем разговаривать. Смотри, ситуация, вот я буквально пару дней назад, или вчера даже, не знаю, делал пост на эту тему. Ситуация, по-моему, тоже в Великобритании. Сейчас я точно проверю. Нет, не Великобритания, Германия. Германия. Прошу прощения, Бельгия. Бельгия. В Бельгии человек по имени Грегори Ленеси был приговорен, расист, видимо, был приговорен к 17 годам тюремного заключения. Почти 20 лет тюрьмы получил Грегори Ленеси. За то, что он избил

0: мигранта-педофила, который надругался над его 6-летним сыном. Окей? Мигрант жил по соседству, мигрант-педофил, надругался над 6-летним сыном, за это отец его избил и получил 20 лет тюрьмы. При том, что мигрант имел условно-досрочное освобождение за предыдущий эпизод сексуального насилия над ребенком. Окей? При этом педофил-рецидивист как находился, так и продолжил находиться на условном освобождении, а отец на 20 лет уехал в тюрьму за то, что избил, за то, что вступился. Это не совсем вот ответ на твой вопрос, да? Это скорее следствие такого поведения, которое ты описываешь. Но это ответ на другой вопрос. Это ответ на вопрос, почему я, Эзра Мор, не верю судам, каким-то инстанциям, каким-то комиссиям, каким угодно структурам, обвиняющим или высказывающимся против Израиля после 7 октября. Я искренне считаю, я, Эзра Мор, искренне считаю, что вся западноевропейская правовая система, будь то Канада, Бельгия, Германия, Великобритания, что угодно, извращена и направлена на защиту зла. Вся вот это последствия вот этой суицидальной толерантности, которая извратила вашу правовую систему, превратив ее в правовую систему по защите зла. Когда зло защищают всеми доступными способами, мигрантов, педофилов, насильников и убийц защищают всеми возможными способами, но не дай бог ты дашь отпор этому злу. Если ты дашь отпор этому злу, ты на 20 лет уедешь в тюрьму. Вот что такое для меня сегодня западное общество, вот что для меня такое ваша суицидальная толерантность. И если кто-то не хочет, как я сказал, разговаривать с расистом, значит, этот кто-то потом будет разговаривать с насильником своего сына или с кем-то еще из числа этих прекрасных смуглых людей.
1: Спасибо, Эзра.
2: Спасибо, Эзра. Любопытный отчет публикует детский фонд ООН при этой самой организации. В соответствии с этим отчетом к началу лета 2026 года доля детей с острым недоеданием в секторе Газа была невысокой. При этом у многих детей сохраняются другие проблемы, связанные с питанием. Исследование проводилось с 31 мая по 15 июня. Специалисты обследовали 2089 семей и измерили рост и вес 1335 детей младше 5 лет. Признаки острого недоедания были выявлены у 1,3% детей, у 12,2% длительного недостатка полноценного питания, у других там другие проблемы со здоровьем. Еще у 4 детей был избыточный вес. Отдельные исследования оценили рацион маленьких детей, только у 22,4% детей в возрасте от 6 месяца до 2 лет получали питание, соответствующее минимальным требованиям по разнообразию и частоте приема пищи. То есть я так все-таки понимаю, что вот понятно, что те сказки, которые там демонстрировали в интернете, где дети в Газе едят песок, соответственно, мягко говоря, не соответствуют действительности. Я, правда, не знаю, насколько этот отчет соответствует ли он действительности или нет. Вот,
0: С точки зрения Израиля этот отчет соответствует действительности, но в этом отчете ты сейчас прочитал и, возможно, даже сам не обратил внимания на одну очень интересную деталь. Буквально последняя фраза твоя, что дети в возрасте от 6 до 2 лет, да? Повтори, пожалуйста, если у тебя перед глазами это.
2: Так, у детей... Сейчас, дети младше 5 лет, да.
0: Нет, дальше, да, это в конце было, от 6 месяцев до 2 лет, что-то такое.
2: От 6 месяцев до 2 лет, сейчас я скажу, так, отдельное исследование. Да, значит, отдельно было проведено исследование, оценивали рацион маленьких детей, и только у 22,4% детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет получали питание, соответствующее минимальным требованиям по разнообразию и частоте приема пищи.
0: Да. Сколько лет идет война в секторе Газа?
2: Ну, если брать, соответственно, скажем, тут вопрос, действительно, с какого периода времени ее считать. То есть, ну, понятно, что, наверное, 7 октября.
0: Нынешняя война в секторе Газа
2: 7
0: октября 2023 года. Сегодня 24 августа.

0: августа 2026. Окей? Война идет 3 года. Почти ровно 3 года. А даже двухлетние дети, были зачаты после начала войны. Если мы говорим о детях от 6 месяцев до 2 лет, которые, видите ли, не получали достаточного или там достаточно разнообразного питания. Это дети, зачатые после начала войны в секторе Газа. Окей? И тут два вопроса. Первый. Ну, как бы, видимо, война не настолько уж разрушительная, раз у их родителей было время потрахаться. Окей? Это первое. И второе. Раз там есть дети от 6 до 2 лет, видимо, это все-таки самый паршивый геноцид в истории. Это даже не про еду вопрос. Я даже не говорю о том, что дети рождались на протяжении всей этой разрушительной, ужасной геноцидальной войны, как нас пытались убедить. Дети рождались, и в условиях абсолютного голода, когда они были вынуждены есть песок и траву, они, видите ли, просто получали не слишком разнообразное питание, при этом выживали, как мы понимаем, раз они доживали как минимум до 2 лет, да, а то и до 5. Исследование охватывает детей до 5 лет. Это даже не про еду вопрос. Война в секторе Газа идет 3 года, а мы обсуждаем детей от 6 месяцев до 2 лет, которые родились во время войны. Буквально во время войны. Ну вот о чем здесь еще говорить. По поводу самого этого исследования, да, с точки зрения Израиля, оно считается официальным. С точки зрения цифр, самое интересное в этом исследовании не то, что 1,3% индекс голода в соответствии с ним в секторе Газа. Самое интересное в этом исследовании то, что такой же процент голода есть в Ливане, такой же процент голода есть в Турции, а вот, например, в Сирии, Йемене, Египте, Сомали и других странах этот процент там в Йемене, по-моему, в 18 раз выше. И всем плевать. В Египте в 4 или в 5 раз выше в соответствии с этим отчетом. И всем плевать. В Саудовской Аравии, в Сирии, где-то и всем плевать. Все говорят только про сектор Газа, в котором процент голода меньше, чем в любой другой ближневосточной стране, кроме разве что Израиля. Окей, в Израиле только люди вот нормально живут на всем Ближнем Востоке. Ну, вот и вот такой отчет, да, окей, хорошо. В секторе Газа нет голода, зато он есть во всех остальных странах, но на это всем насрать, потому что там невозможно обвинить евреев в этом. Вот о чем этот отчет.
1: Я еще, знаешь, что хотел спросить тебя по поводу твоего мнения, по поводу выборов, но опять-таки не погружаясь в тему самих выборов, да.
0: Голосуйте за Бен-Гвир.
1: Потому что понятно, что сегодня эти выборы, я имею в виду, вообще нам предстоят к концу года. И в России, ну, которые за выборы считать нельзя, понятно, мы о них и не говорим. Соединенные Штаты, Израиль. Ну вот в Израиле, например, вот буквально совсем недавно Дональд Трамп не стал призывать и агитировать, как, ну, он обычно любит же, да, там, голосуйте за этих, вот этот хороший парень, вот это тоже неплохой, да, ну, мы помним и выборы в Венгрии и так далее. Но вот про Израиль он не сказал ровным счетом ничего. Хотя некоторые ждали, что, ну, может быть, поддержит он Бенямина Нетаньяху, вроде бы, как друзья, но как-то вот промолчал. Что ты скажешь на сей счет? Или рановато об этом говорить?
0: Во-первых, только на прошлой неделе начался предвыборный кампейн Бениамина Нетаньяху. Угу. Только вот на прошлой неделе одним из последних Бениамин Нетаньяху и партия Ликуд начали предвыборный кампейн, поэтому, я думаю, нас впереди еще ждет много всего интересного на этот счет. Во-вторых, если мы говорим конкретно про Трампа, к сожалению, занятая Трампом позиция в отношении Ирана, скажем так, вызывает в Израиле некоторые вопросики. Не все вообще, прям далеко не все довольны прекращением войны, остановкой на полпути. Это если мы говорим про Иран. А у нас есть еще сектор Газа, где тоже остановились на полпути по инициативе Дональда Трампа. Есть Ливан и Хезболла, где тоже Израилю не дают развернуться, в том числе по инициативе американской администрации. К Дональду Трампу, к американской администрации в Израиле сейчас есть много вопросов. У людей, у простого населения. Я не уверен, что открытая поддержка какого бы то ни было лидера Дональдом Трампом даст этому лидеру какие-то прям реально бонусы и очки потому что к самому Дональду Трампу есть много вопросов. Понимаете, о чем я говорю?

0: Да, то есть это, ну, если там, условно какой-нибудь Педро Санчес сейчас поддержит какого-то израильского лидера, это не особо поможет израильскому лидеру.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да.
0: Я утрирую, конечно, да. То есть, на мой взгляд, намного больше любому израильскому лидеру сейчас, вот сегодня, в этот день, намного больше любому израильскому лидеру даст политику, прошу прощения, любому израильскому политику даст поддержка, например, Хавьера Милея. Да, потому что к нему вопросов нет. Отличный парень и красавчик. Абеларда де ла Эспрейелья, тот же самый, который вот пришел к власти в Колумбии сейчас. Отличный парень, красавчик, никаких вопросов к нему нет. Вот их поддержка публичная дала бы сейчас любому израильскому политику намного больше, на мой взгляд, чем публичная поддержка со стороны Дональда Трампа. По крайней мере, на данный момент это так. Если Дональд Трамп не примет каких-то кардинальных решений и как-то кардинально не изменится политика в отношении Ирана, то его поддержка не то чтобы прям как-то сильно на что-то повлияет. Ну и, наконец, самое главное, да, как я сказал, Дональд Трамп, он мне позвонил вчера, говорит: «Эзра, ты отличный парень, я тебе доверяю, давай вместо меня, там, разрули все». Вот, поэтому я вот вместо Дональда Трампа повторю: голосуйте за Бен-Гвира, не ошибетесь.
1: Ну вот скажи, Эзра, вот положа руку на сердце, да, вот по прошествии, ну, скажем так, уже больше полугода, да, с момента развязки ситуации в секторе Газа, я имею в виду освобождение заложников.
0: Уже год почти.
1: Вот, положа руку на сердце, это могло произойти без активного участия Дональда Трампа? Именно освобождение заложников и вот то, что сегодня, с чем Израиль столкнулся?
0: Освобождение заложников, безусловно, в том числе благодаря Дональду Трампу, благодаря дипломатии. Но, с другой стороны, освобождение заложников благодаря действиям Израиля, благодаря военной активности, понимаете? То есть это история, которая работала с двух сторон. Без военной активности.
1: Давай так, справился бы Израиль без Дональда Трампа в этой ситуации?
0: Да, справился. Да, справился. Было бы гораздо больше жертв в секторе Газа. Возможно, было бы гораздо больше ликвидированных террористов. Возможно, сегодня бы уже в принципе не существовало Хамас как понятие. В принципе, не было бы в природе никакого Хамаса уже. Я не исключаю, что и среди заложников было бы больше потерь. Меньше бы заложников вернулось живыми, к сожалению. Но вот дела сложились так, как сложились. Это идеальное сочетание израильского военного давления и американского политического давления. Они вместе сработали хорошо в том, что касается освобождения заложников. В том, что началось после этого, Совет мира Дональда Трампа, восстановление сектора Газа, город будущего и так далее. Вот это уже вызывает определенные опасения. Это как раз возвращает нас вот к тому отчету, о котором ты, Денис, говоришь, про возвращение к концепции, существовавшей до войны. Это все уже сомнительная история, то есть тут есть много вопросов к ней.
1: Спасибо.
2: Ну, два коротких вопроса, Эзра. Один, с твоей точки зрения, Эзра, столкновение интересов Израиля и Турции только начинается?
0: Нет, смотрите, нет никакого столкновения интересов Израиля и Турции. Есть столкновение интересов одного человека конкретного, да, Раджепа Ахметовича Эрдогана, который вцепился попой в стул, у которого имперские амбиции, который обещает восстановить Османскую империю, мечтает восстановить Османскую империю, за счет этого держится у власти, да, и избрал целью для своей ненависти, соответственно, государство Израиль, использует тот же самый сектор Газа исключительно в политических интересах, при этом параллельно пригревая руководство Хамас. То есть сегодня руководство Хамас – это вот Турция теперь. Есть его интересы и интересы государства Израиль обезопасить себя. При этом есть многие страны, в том числе мусульманские страны, которые прекрасно понимают желание Израиля обезопасить себя от террористов. Те же самые Объединенные Арабские Эмираты, например, они прекрасно это понимают. Саудовская Аравия на самом деле тоже это понимает. Сирия, я уверен, Сирия тоже это понимает, но это как бы ничего не меняет, потому что во всех этих странах есть еще народ, которому годами промывали мозги на тему палестинских братьев, которых надо спасать и защищать. В Турции это интересы Эрдогана. Если завтра Эрдоган исчезнет, как исчез, например, не Педро Санчес, а Педро Санчес, как исчез Густаво Петро в Колумбии, вот если завтра также исчезнет Эрдоган, а на его место придет кто-то хотя бы более умеренный, а возможно и

0: адекватный, может быть, кто будет вести диалог с Израилем нормально, а не вопят с трибуны, я уверен, никакого напряжения не будет. Сейчас напряжение у нас заключается в одном человеке, этого человека зовут Раджеп Ахметович Эрдоган.
1: Да, но тогда у меня все возникают те вопросы. В последнее время мы все часто слышим все, что везде, какую страну ни возьми, это не интересы Турции, это интересы Эрдогана. Это не интересы России, это интересы Путина. Это не интересы Украины, это интересы Зеленского. Так это в любой стране получается это интересы одного человека?
0: Тут ты сейчас перечислила самые такие проблемные страны, да. Если мы вернемся в ту же самую Колумбию, то интересы колумбийцев – это как раз и есть избрание Абеларда де Лаиспрелли. Колумбийцы, преследуя свои интересы, избрали Абеларда де Лаиспрелли. Ну, то есть это так работает демократия. К сожалению, опять же, это не я сказал, это сказал Дональд Трамп, что Эрдоган кое-что знает о фальсификации на выборах, подколол так Эрдогана во время их встречи. И как бы я склонен согласиться с Дональдом Фредериковичем Трампом, Эрдоган действительно знает кое-что о фальсификации на выборах, поэтому наличие Эрдогана во главе Турции, я вот не уверен, что это отражает интересы жителей Турции, например. Mm-hmm. Да? Поэтому я верю, что если интересы жителей Турции возобладают над интересами Эрдогана, то Эрдогана не будет.
1: И последний вопрос, кто будет контролировать, спросите у Эзры, кто будет контролировать Сирию после войны и кто получит право определять будущее Газа?
0: Кого будет контролировать после войны?
1: Сирию после войны и кто будет, и кто получит право определять будущее Газа?
0: А после какой войны? Сирия сейчас не участвует ни в какой войне.
1: Это вот то, что я тебе читаю.
0: Я понимаю, да, Сирия сейчас не участвует ни в какой войне, Израиль с Сирией сейчас де-факто не воюет, де-юре мы воюем с 48-го года, но де-факто войны с Сирией сейчас нет. В Сирии новое правительство, которое вроде как заявляет о том, что оно хочет деэскалации с Израилем и вообще хочет со всеми дружить. Никакой войны с Сирией сейчас нет. Единственные атаки по Сирии связаны с Турцией и с какими-то отдельными террористическими группировками на территории Сирии. Да? Так же, как нет войны с Ливаном. Есть война с террористами Хизбулла на территории Ливана. По поводу сектора Газа, еще раз повтори, пожалуйста.
1: Палестина, по-моему, нет. Кто будет контролировать сектор Газа?
0: Я не знаю, кто будет контролировать сектор Газа, но Израиль должен контролировать сектор Газа. Израиль должен распространить свой суверенитет на сектор Газа, потому что сектор Газа, я это повторяю на протяжении 3 лет, сектор Газа в том виде, в каком он существовал до войны, как террористическое гетто, отдельное от Израиля, должен быть уничтожен. Не должно быть этого. Не должно быть вот этого придатка, в котором плодятся террористы. Сектор Газа должен быть под контролем Израиля.
2: Эзра, насколько правда, что Бен-Гвир стесняется фотографироваться с Бенджамином Нетаньяху, но всячески избегает, я имею в виду Нетаньяху, всячески избегает этого, соответственно, как-то, ну, так отстраняется, вот насколько это действительно, или это, вот, опять-таки, предвыборная суета?
0: Я, Денис, честно, я не знаю, но при встрече с
2: Уточни, пожалуйста, ладно?
0: Да, я обязательно у него спрошу в следующий раз, возможно, вам отвечу на это.
1: А, кстати говоря, я видела твою фотографию с Бен-Гвиром недавно. Это вы чего делали вместе, Эзра?
0: А это вот вы узнаете.
1: Хорошо, интрига состоялась. Спасибо, Эзра, большое.
0: Спасибо вам, спасибо, как всегда, что позвали. Очень рад был вас видеть. Прекрасного вам дня, хорошего утра, хорошего всего Канада. Увидимся.
1: Хорошего вечера, пока.
2: «9.57 в Ванкувере. Завершаем наше сегодняшнее утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе. Нашим сегодняшним собеседником был израильский блогер Эзра Мор. Ну, поэтому, соответственно, темой главных темы нашего разговора была тема Ближнего Востока.
1: Завтра на Радио Вера 25 августа Арти Грин, бывший украинский военный, и второй час Евгений Каменский. А и поскольку сегодня 24 августа, День независимости Украины, еще раз наше поздравление всех украинцев с праздником и всего самого доброго. Главное, чего мы желаем вам сегодня, это мира над головой, и чтобы этот кошмар быстрее закончился.

0: и Украина начала жить своей мирной жизнью, замечательной, красивой, яркой, как это было всегда. И, конечно, очень жаль, что сегодня Украина переживает совсем другие времена. Так что еще раз с праздником вас, всех украинцев, которые живут и в Украине, и в Канаде, и где бы вы ни жили, те, кто отмечает сегодня этот замечательный день.
1: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере. Радио.